Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить. Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того,

он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары. Это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары – хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно. Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Время оно не лечит, оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой, доктор, заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

зихоки пок суди мо зивахдат аст. Био, шукуҳу буди мо зивахдат аст. Нишоти мо, вуҷуди мо зивахдат аст. Таронаву суруди мо зивахдат аст.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Фавзия Айкарматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Она была жемчужиной таджикской эстрады. Красивая, искренная и самобытная. Ее песни до сих пор остаются любимыми всеми. Их поют и старшие, и молодое поколение, и также нынешние звезды таджикской эстрады. Хурмо была и останется одной из самых ярких звезд таджикской эстрады. Она родилась 17 декабря 1957 года в Хароге. После окончания школы она поступила в бывший институт искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, который успешно закончила в 1978 году. Уже тогда Хурмо записывала песни и регулярно представляли своим поклонникам по радио и телевидению. За короткое время она прославилась как в народе, так и за пределами страны. Затем она стала солисткой ансамбля «Гульшан», где помимо любимой профессии нашла и свою любовь. Именно там она познакомилась с барабанщиком ансамбля Рустамом Рахимовым, за которого позже вышла замуж. У них родился сын Хуршет. Была одной из самых популярных поп-исполнителей 80-х годов. Многие ее песни, такие как «Манударьё», «Ширин-ширин», «Джавуни», «Капки-дари», «Кафтаракиман» и другие, вписаны в золотой фонд радио Таджикистана. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженного артиста Таджикистана. Хурмо была любимой певицей не только в Таджикистане, но и в других восточных странах. У нее был талант. Она обладала необыкновенным голосом и певческими способностями. Когда в 1981 году ансамбль «Гульшан» побывал с гастролями в Афганистане, Хурмо взорвала зал своими песнями. А когда она пела песню «Айбути Берагам», песня знаменитого афганского певца Ахмада Захира, то весь зал аплодировал ей стоя.

Хурму была яркой звездой ансамбля. За свою недолгую жизнь она оставила нам драгоценное богатство – свои песни. Она была очень искренним и добрым человеком. Коллеги помнят ее милую и красивую улыбку и с любовью вспоминают о ней, как о самой благородной женщине. Хурму Ширинова умерла от рака в 1998 году, в самом рассвете сил, оставив после себя хиты и еще незавершенные песни.

Она усердно работала с музыкантами, исследовала архивы и прилагала все усилия, чтобы передать своему творчеству максимально искренности и тепла. Особенно ярко это проявляется в ее клипе на песню «Ману Дарьё», одной из самых знаменитых песен на стихи Лоика Шерали. Хурмо исполнила эту песню с особой душой, и этот момент стал важным эмоциональным аккордом в ее музыкальной карьере. В клипе она не только поет, но и отдает дань уважения ее наследию, полностью погружая зрителя в атмосферу музыки, любви и воспоминаний. Впоследствии эту песню очень многие певцы исполняли на свой лад в прекрасной аранжировке Парвиза Назарова. Давайте послушаем.

Эта песня привлекает до сих пор многих любителей таджикского языка своей мелодичностью и вдохновляет. Российские певцы на свой лад исполнили эту песню на русском языке. Послушайте одну из версий, которую исполнила Ольга Лизикова. «Мы две дороженьки с тобой, моя река, моя река. Мы сплетены одной судьбой, я и река».

Но песня и тогда, и сегодня, и уверенно во все времена будет тесно связана с именем главной исполнительницы Хурмо Шириновой, которая вложила в эту песню свою жизнь, душу и любовь. Хурмо Шириновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире русский блок «Радио Фарханг». Накануне Дня Единства, Великого Праздника Республики Таджикистан, желаем вам хорошего настроения, спокойствия и только добрых новостей. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. С вами в студии Давлат Назаров. Сегодняшний день президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал историческим и памятным для Республики Таджикистан и миролюбивых народов мира. В своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства глава государства выразил глубокую признательность всем дружественным государствам, партнерам и международным организациям, которые поддержали предложение Таджикистана и содействовали принятию этой важной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, повышения уровня толерантности, взаимопонимания и расширения диалога цивилизаций в мировом сообществе как основы для достойной жизни будущих поколений, говорится в поздравительном послании. Вечером 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международные десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминается о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий, войны и обязательства разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации и программе действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия. В соответствии с положениями данной резолюции Генеральная Ассамблея провозглашает период 2027-2036 годов международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Цель этого десятилетия – способствовать укреплению мира, поощрять диалог и примирение, а также поддерживать взаимодействие между поколениями, в том числе между детьми, молодежью и пожилыми людьми, с тем, чтобы обеспечить учет потребностей и интересов будущих поколений в процессах формирования политики и принятия решений. Резолюция приветствует вклад государств, членов, лидеров и народов, которые способствовали укреплению мира, примирения, диалога и национального единства посредством инклюзивных политических процессов, мер укрепления доверия, постконфликтного восстановления и досрочных инвестиций в социальную сплоченность. Эти примеры национального опыта, как отмечается в резолюции, служат ценным источником вдохновения для нынешнего и будущих поколений. Резолюция просит генерального секретаря, специализированные учреждения, региональные комиссии и другие структуры ООН содействовать осуществлению десятилетия в сотрудничестве с правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами, государствам, членам, организациям гражданского общества и другим партнерам предлагается поддержать осуществление десятилетия, а также обмениваться передовым опытом и знаниями. Следует отметить, что принятие данной резолюции, выдвинутой по инициативе нашего главы государства в Генеральной Ассамблее ООН, происходит в период, когда миллионы мирных жителей в различных регионах мира сталкиваются с угрозами безопасности и вооруженными конфликтами. Это, несомненно, отражает миротворческую и объединяющую роль таджикской нации и будет способствовать дальнейшему продвижению глобальной повестки дня в области культуры мира.
Более того, данная инициатива, выдвинутая таким государственным деятелем, как Эмомали Рахмон, руководителем страны, народ который, пережив ужасы навязанной гражданской войны, глубоко ценит мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство и никогда не забудет горькие уроки той национальной трагедии, является своевременной и востребованной. И далее короткие новости. Мероприятие, посвященное Международному дню женщин в дипломатии и учрежденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре министерства, праздничное и одновременно тематическое мероприятие было направлено на привлечение внимания к вопросам расширения участия женщин в дипломатической службе, укрепления гендерного равенства и продвижения инклюзивного подхода в международных отношениях. В мероприятии приняли участие представители МИД, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, ветераны и сотрудники дипломатической службы, а также студенты профильных высших профессиональных учебных заведений. В ходе встречи были подчеркнуты важность вклада женщин в развитие современной дипломатии, их роль в укреплении международного сотрудничества, поддержании мира и продвижении устойчивого развития. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Министерство внутренних дел России в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках программы содействия агентству в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на период 2026-2028 годов. В церемонии подписания соглашения приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Семён Григорьев, а также руководитель представительства Министерства внутренних дел России в Таджикистане. В ходе встречи директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад выразил Семёну Григорьеву благодарность за постоянную поддержку со стороны правительства Российской Федерации, а также за взаимовыгодное сотрудничество агентства с Министерством внутренних дел этой страны в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Посол Семён Григорьев отметил важность сотрудничества России с Таджикистаном как со стратегическим партнером. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного взаимодействия в сфере контроля за оборотом наркотических средств. Душанбе под председательством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода состоялось заседание Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан. Обсуждались план действий на 2026-2028 годы, вопросы совершенствования системы мониторинга и оценки, развития аналитики информационной платформы, межведомственного обмена данными и реализации дорожной карты по укреплению системе раннего предупреждения, раннее предупреждение для всех. Также были обсуждены вопросы реализации национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий, усиления превентивных мер в уязвимых районах, совершенствования системы финансирования, развития.

безопасностью и сотрудничеству в Европе, который состоится 4 и 8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. Культурные события. В этом году празднование древнего сельскохозяйственного праздника Тиргон в Таджикистане пройдет 28 июня. Масштабные торжества, объединенные с традиционным праздником абрикоса, развернутся в Душанбе в столичном парке Ирам. В современных условиях глобализации, когда страны конкурируют за привлечение туристов не только природными достопримечательностями и инфраструктурой, но и культурными ценностями, особое значение приобретает вопрос использования исторического наследия в качестве национального бренда. Таджикистан, обладая традициями и праздниками с глубокими культурными корнями, имеет уникальную возможность укрепить свой имидж на международном туристическом рынке. В этом контексте Тиргон может стать одним из важнейших элементов культурного бренда страны. Возрождение и развитие древних праздников таджикского народа, в том числе праздника Тиргон, тесно связаны с культурной политикой периода государственной независимости и постоянным вниманием со стороны президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. И о погоде.

0: Сегодня в Таджикистане действительно стоит по-настоящему летняя, жаркая и безоблачная погода. В Душанбе температура достигает отметки до 39 градусов тепла. Ощущается еще теплее из-за отсутствия облаков. Поскольку летний зной в стране характерен, рекомендуется носить головные уборы и пить больше воды. Уважаемые радиослушатели, наш эфир на этом подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а в доме всегда тепло, добро и хорошее настроение. Пусть мир, стабильность и процветание Республики Таджикистан, основанные на национальном единстве, сохраняются и укрепляются и в будущем. Желаем вам всего хорошего. С вами был русский блок радио «Фарханг». До новых встреч в нашем эфире.
1: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна! Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой!

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все же

Нозия Экраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Она была жемчужиной таджикской эстрады. Красивая, искренняя и самобытная. Ее песни до сих пор остаются любимыми всеми. Их поют и старшие, и молодое поколение, и также нынешние звезды таджикской эстрады. Хурмо была и останется одной из самых ярких звезд таджикской эстрады. Она родилась 17 декабря 1957 года в Хароге. После окончания школы она поступила в бывший институт искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, который успешно закончила в 1978 году. Уже тогда Хурмо записывала песни и регулярно представляли своим поклонникам по радио и телевидению. За короткое время она прославилась как в народе, так и за пределами страны. Затем она стала солисткой ансамбля «Гульшан», где помимо любимой профессии нашла и свою любовь. Именно там она познакомилась с барабанщиком ансамбля Рустамом Рахимовым, за которого позже вышла замуж. У них родился сын Хуршет. Была одной из самых популярных поп-исполнителей 80-х годов. Многие ее песни, такие как «Манударьё», «Ширин-ширин», «Джавуни», «Капки-дари», «Кафтаракиман» и другие, вписаны в золотой фонд радио Таджикистана. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженного артиста Таджикистана. Хурмо была любимой певицей не только в Таджикистане, но и в других восточных странах. У нее был талант. Она обладала необыкновенным голосом и певческими способностями. Когда в 1981 году ансамбль «Гульшан» побывал с гастролями в Афганистане, Хурмо взорвала зал своими песнями. А когда она пела песню «Айбути Берагам», песня знаменитого афганского певца Ахмада Захира, то весь зал аплодировал ей стоя.

Хурму была яркой звездой ансамбля. За свою недолгую жизнь она оставила нам драгоценное богатство – свои песни. Она была очень искренним и добрым человеком. Коллеги помнят ее милую и красивую улыбку и с любовью вспоминают о ней, как о самой благородной женщине. Хурму Ширинова умерла от рака в 1998 году, в самом расцвете сил, оставив после себя хиты и еще незавершенные.

Она усердно работала с музыкантами, исследовала архивы и прилагала все усилия, чтобы передать своему творчеству максимально искренности и тепла. Особенно ярко это проявляется в ее клипе на песню «Ману Дарьё», одной из самых знаменитых песен на стихи Лоика Шерали. Хурмо исполнила эту песню с особой душой, и этот момент стал важным эмоциональным аккордом в ее музыкальной карьере. В клипе она не только поет, но и отдает дань уважения ее наследию, полностью погружая зрителя в атмосферу музыки, любви и воспоминаний. Впоследствии эту песню очень многие певцы исполняли на свой лад в прекрасной аранжировке Парвиза Назарова. Давайте послушаем.

Эта песня привлекает до сих пор многих любителей таджикского языка своей мелодичностью и вдохновляет. Российские певцы на свой лад исполнили эту песню на русском языке. Послушайте одну из версий, которую исполнила Ольга Лизикова. «Мы две дороженьки с тобой, моя река, моя река. Мы сплетены одной судьбой, я и река.

Но песня и тогда, и сегодня, и уверенно во все времена будет тесно связана с именем главной исполнительницы Хурмо Шириновой, которая вложила в эту песню свою жизнь, душу и любовь. Хурмо Шириновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире русский блок «Радио Фархан». Накануне Дня Единства, Великого Праздника Республики Таджикистан, желаем вам хорошего настроения, спокойствия и только добрых новостей. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. С вами в студии Давлат Назаров. Сегодняшний день президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал историческим и памятным для Республики Таджикистан и миролюбивых народов мира. В своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы» и Днем национального единства глава государства выразил глубокую признательность всем дружественным государствам, партнерам и международным организациям, которые поддержали предложение Таджикистана и содействовали принятию этой важной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, повышения уровня толерантности, взаимопонимания и расширения диалога цивилизаций в мировом сообществе как основы для достойной жизни будущих поколений, говорится поздравительным посланием. Вечером 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международные десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминается о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий, войны и обязательства разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации и программе действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия. В соответствии с положениями данной резолюции Генеральная Ассамблея провозглашает период 2027-2036 годов международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Цель этого десятилетия – способствовать укреплению мира, поощрять диалог и примирение, а также поддерживать взаимодействие между поколениями, в том числе между детьми, молодежью и пожилыми людьми, с тем, чтобы обеспечить учет потребностей и интересов будущих поколений в процессах формирования политики и принятия решений. Резолюция приветствует вклад государств, членов, лидеров и народов, которые способствовали укреплению мира, примирения, диалога и национального единства посредством инклюзивных политических процессов, мер укрепления доверия, постконфликтного восстановления и досрочных инвестиций в социальную сплоченность. Эти примеры национального опыта, как отмечается в резолюции, служат ценным источником вдохновения для нынешнего и будущих поколений. Резолюция просит генерального секретаря, специализированные учреждения, региональные комиссии и другие структуры ООН содействовать осуществлению десятилетия в сотрудничестве с правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами, государствам, членам организациям гражданского общества и другим партнерам предлагается поддержать осуществление десятилетия, а также обмениваться передовым опытом и знаниями. Следует отметить, что принятие данной резолюции, выдвинутой по инициативе нашего главы государства в Генеральной Ассамблее ООН, происходит в период, когда миллионы мирных жителей в различных регионах мира сталкиваются с угрозами безопасности и вооруженными конфликтами. Это, несомненно, отражает миротворческую и объединяющую роль таджикской нации и будет способствовать дальнейшему продвижению глобальной повестки дня в области культуры мира.
Более того, данная инициатива, выдвинутая таким государственным деятелем, как Эмомали Рахмон, руководителем страны, народ который, пережив ужасы навязанной гражданской войны, глубоко ценит мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство и никогда не забудет горькие уроки той национальной трагедии, является своевременной и востребованной. И далее короткие новости. Мероприятие, посвященное Международному дню женщин в дипломатии и учрежденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре министерства, праздничное и одновременно тематическое мероприятие было направлено на привлечение внимания к вопросам расширения участия женщин в дипломатической службе, укрепления гендерного равенства и продвижения инклюзивного подхода в международных отношениях. В мероприятии приняли участие представители МИД, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, ветераны и сотрудники дипломатической службы, а также студенты профильных высших профессиональных учебных заведений. В ходе встречи были подчеркнуты важность вклада женщин в развитие современной дипломатии, их роль в укреплении международного сотрудничества, поддержании мира и продвижении устойчивого развития. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Министерство внутренних дел России в Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках программы содействия агентству в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на период 2026-2028 годов. В церемонии подписания соглашения приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Семён Григорьев, а также руководитель представительства Министерства внутренних дел России в Таджикистане. В ходе встречи директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад выразил Семёну Григорьеву благодарность за постоянную поддержку со стороны правительства Российской Федерации, а также за взаимовыгодное сотрудничество агентства с Министерством внутренних дел этой страны в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Посол Семён Григорьев отметил важность сотрудничества России с Таджикистаном как со стратегическим партнером. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного взаимодействия в сфере контроля за оборотом наркотических средств. Душанбе под председательством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода состоялось заседание Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан. Обсуждались план действий на 2026-2028 годы в вопросе совершенствования системы мониторинга и оценки, развития аналитики информационной платформы, межведомственного обмена данными и реализации дорожной карты по укреплению системе раннего предупреждения, раннее предупреждение для всех. Также были обсуждены вопросы реализации национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий, усиления превентивных мер в уязвимых районах, совершенствования системы финансирования, развития международных инициатив Таджикистана в водном секторе. Председатель комитета Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации Махмадшо Гулзода провел встречу с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Таджикистан Николаем Колодкиным. В ходе встречи были рассмотрены текущие состояния и перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится 4-8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. Культурные события.
В этом году празднование древнего сельскохозяйственного праздника Тиргон в Таджикистане пройдет 28 июня. Масштабные торжества, объединенные с традиционным праздником абрикоса, развернутся в Душанбе в столичном парке Ирам. В современных условиях глобализации, когда страны конкурируют за привлечение туристов не только природными достопримечательностями и инфраструктурой, но и культурными ценностями, особое значение приобретает вопрос использования исторического наследия в качестве национального бренда. Таджикистан, обладая традициями и праздниками с глубокими культурными корнями, имеет уникальную возможность укрепить свой имидж на международном туристическом рынке. В этом контексте Тиргон может стать одним из важнейших элементов культурного бренда страны. Возрождение и развитие древних праздников таджикского народа, в том числе праздника Тиргон, тесно связаны с культурной политикой периода государственной независимости и постоянным вниманием со стороны президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. И о погоде.

0: сегодня в Таджикистане действительно стоит по-настоящему летняя, жаркая и безоблачная погода. В Душанбе температура достигает отметки до 39 градусов тепла. Ощущается еще теплее из-за отсутствия облаков. Поскольку летний зной в стране характерен, рекомендуется носить головные уборы и пить больше воды. Уважаемые радиослушатели, наш эфир на этом подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а в доме всегда тепло, добро и хорошее настроение. Пусть мир, стабильность и процветание Республики Таджикистан, основанные на национальном единстве, сохраняются и укрепляются и в будущем. Желаем вам всего хорошего. С вами был Русский блок радио Фарханг. До новых встреч в нашем эфире.
1: Таджикистан, как ты велик, как чист, прохладен твой родник. Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.